До революції се дружня. Се лепас ме чето скар феномена. Кини, пантас почитан пали мър престич. Кини, към пали. Джуния иноватор, мъчари легаси иновета муда. Ян брани мъчабар ма се депан. Джанген тугу лаги, сертаи ками сакара. Лаяри ламан веб унто пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.